Вначале коротко о главном. Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана и направил обращение участникам мероприятия по случаю Всемирного дня окружающей среды 2026 года. Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор. Новая модель развития в Карабахе и Восточном Зангезуре. Умное село и агропарки. Сейчас более подробно. Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана, ставшую победителем чемпионата Европы по мини-футболу. Публикация в связи с этим размещена в аккаунтах главы государства в социальных сетях. Сборная Азербайджана по мини-футболу вписала еще одну яркую страницу в спортивную историю нашей страны. В очередной раз завоевала титул чемпионата Европы. Радостно вдвойне, что эта победа была одержана в командном виде спорта. Сердечно поздравляю нашу команду с этой грандиозной победой. Желаю сборной новых успехов, говорится в публикации. В центре Гейдара Алиева в Баку проходит международное мероприятие, посвященное Всемирному дню окружающей среды. Мероприятие, организованное под девизом «Вдохновляясь природой, во имя климата, во имя нашего будущего», проводится в рамках партнерства между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и программой окружающей среды ООН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам мероприятия по случаю Всемирного дня окружающей среды 2026 года. В обращении, в частности, говорится: «Искренне поздравляю всех вас со Всемирным днем окружающей среды. Проведение столь масштабных торжеств глобального уровня впервые в нашем регионе – знаменательное событие для Азербайджана.

Это является ярким признанием все более активной роли нашей страны в повышении экологической осведомленности на международном уровне и ее весомого вклада в коллективные усилия по защите планеты. Обеспечение чистой окружающей среды и зеленого роста определены в качестве одного из пяти ключевых национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года. В этом году Всемирный день окружающей среды проходит под глобальным девизом «Вдохновленные природой ради климата, ради нашего будущего» и призван привлечь внимание к насущной необходимости углубления взаимосвязи между мерами по борьбе с климатическими изменениями и защитой природы. Азербайджан и впредь будет играть активную роль в продвижении глобальной экологической повестки, развивая многостороннее сотрудничество с целью оставить будущим поколениям зеленое и устойчивое наследие. В заключение желаю успешной работы этому мероприятию.

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Сеидом Аббасом Аракчи. В ходе телефонного разговора обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана и иранских двусторонних отношений, а также нынешняя ситуация и вопросы безопасности в регионе. Стороны также провели обсуждение вокруг последних процессов. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Бразилии в нашей стране Бернардом Клингли. Стороны обсудили перспективы развития существующих дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией. Были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, туризма, авиации, образования, культуры, спорта, высокого

0: высоких технологий и других областях. Также обсуждались вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Кыргызской республики Жээнбек Кулубаев провели телефонный разговор. В ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов передал искренние поздравления по случаю избрания Кыргызской республики непостоянным членом Совета безопасности ООН большинством голосов. Состоялся также обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В Брюсселе состоялось первое заседание бельгийско-азербайджанского форума. В рамках мероприятия участники рассказали о своих профессиональных сферах и приоритетах, а также обсудили возможности будущего сотрудничества. Отмечалось, что бельгийско-азербайджанский форум является инициативой, посвященной развитию связей между общественностью двух стран. Основной целью этих связей является создание основы для формирования долгосрочного и системного сотрудничества между двумя государствами.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
0: В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Азербайджан на форуме представляет делегация во главе с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым. В рамках форума состоялись рабочие встречи Эльнура Алиева с представителями Республики Дагестан и Республики Карелия. В ходе встречи особое внимание было уделено развитию двусторонних торговых и инвестиционных связей. Как говорится на официальной странице представительства Азербайджана в НАТО в соцсети X, глава миссии Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде посетил Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Вильнюсе. Гусейнзаде ознакомился с направлениями деятельности Центра и встретился с его директором, полковником Гитисом Казокасом. Посольством Азербайджана в Казахстане в Астане состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню независимости и Дню вооруженных сил Азербайджана. Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамугланов выступил на мероприятии с речью. Россия и Азербайджан ведут переговоры по целому ряду конкретных направлений, в том числе и энергетики, сказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос председателя правления «Азертач» Бюгара Алиева на встрече с представителями международных информационных агентств в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что отношения между двумя странами выстраиваются в очень позитивном ключе. Президент России также поблагодарил президента Ильхама Алиева за содействие в доставке гуманитарной помощи Ирану. Как отметил глава российского государства, у нас всегда были и есть очень хорошие и добрые отношения с Азербайджаном и в экономике, и в политической сфере. Он также подчеркнул, что у двух стран много вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере логистики. В качестве примера президент России привел транспортный коридор «Север-Юг».

0: Азербайджанская республика в рамках партнерства с программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде принимает в Баку Всемирный день окружающей среды. 5 июня проходило мероприятие на тему «Вдохновляясь природой, ради климата, ради нашего будущего». Напомню, что Азербайджан принял эстафету проведения Всемирного дня окружающей среды в 2024 году на мероприятии, организованном в Республике Корея. В Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах начали работы новые визовые центры для получения разрешения на поездки в Черногорию. Желающие могут продавать заявки на получение долгосрочных и краткосрочных виз в центрах VAS Global в Абу-Даби, Дубае и Баку. Напомню, что 1 июня правительство Черногории сообщило о новых правилах получения въездной визы на свою территорию для граждан Азербайджана. Для подачи документов как на туристические, так и на рабочие визы граждане нашей страны должны будут обращаться в визовый центр VFS Global. В кинотеатре «Низами» состоялась презентация короткометражного фильма «Один против врага», посвященного национальному герою Азербайджана Натику Гасымову. Значительная часть событий фильма основана на реальных фактах, связанных с периодом Ходжалинской трагедии. Брат героя Ноуфель Гасымлы поделился воспоминаниями о Натике Гасымове и его служении родине. Реализация проектов «Умное село» и создание современных агропарков в Карабахе и Восточном Зангезуре являются ключевыми составляющими новой модели развития Азербайджана в процессе восстановления освобожденных от оккупации земель. Под руководством президента Ильхама Алиева на этих территориях проводится масштабная реконструкция, которая выходит за рамки простого восстановления разрушенной инфраструктуры. В этих местах посредством самых современных технологий формируется новое жилищное и сельскохозяйственная модель, которая обеспечивает устойчивое экономическое развитие и высокий уровень жизни. Особую роль в этом процессе играет концепция умного села и создание агропарков. Проекты умного села выводят жизнь в сельской местности на новый уровень. В рамках этой концепции населенные пункты строятся в соответствии с принципами современного градостроительства. Здесь внедряются цифровые системы управления, расширяется использование экологически чистых источников энергии, а также доступны все необходимые услуги для удобства граждан. Такой подход не только способствует повышению социального благосостояния населения, но и обеспечивает долгосрочное и устойчивое расселение в деревнях. Созданные агропарки являются важнейшими элементами современного сельскохозяйственного производства. Они способствуют внедрению инновационных технологий и достижению высокой урожайности. Проинформировав о создании агропарков в Карабахе и Восточном Зангезуре, замминистра сельского хозяйства Заур Алиев сказал.
1: Эбраил районында ихтисаслашмыш истихана агропаркынын яратылмасы назарда тутулур. Умуми сахаси 230 гектар сахаде. Həm tərəvəzçilik, müəyyən meyvəçilik istiqamətində, həmçinin gülçülük sahəsinə əhatə eləyəcək istixanadır. Bu istixana aqroparkının xarici infrastrukturu dövlət hesabına formalaşdırılacaq və istixanaların qurulmağı üçün sahibkarlara 5 hektarlıq parsellərlə müəyyən ərazilər ayrılacaq və artıq bir çox sahibkarlar da bu aqroparkda rezidentliyi ilə bağlı ciddi maraqlarını qeyd ediblər. Ümumilikdə ərazinin yerləşməsi, həm Zəngəzur dəhliz üzərində yerləşməsi, həmçinin də müxtəlif infrastrukturun dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi bir növ cəlb edici görsənir sahibkarlar üçün. Bu istixana aqroparkı ilk olacaq və aqrosanayi zonası yanaşması ilə həm məhsul istehsalı istixanada, həmçinin saxlama kameraları və ilkin emal istiqamətində də müəyyən ərazilər, zonalar ayrılacaq.
0: В Джебраильском районе планируется создать специализированные теплицы с общей площадью 230 га. Здесь предусмотрено овощеводство, плодоводство и виноградарство. Инфраструктура теплицы будет сформирована за счет государственного бюджета. Для создания теплиц предприниматели предоставят 5 га земли. Интерес предпринимателей очень высок. Расположенность теплиц в Зангезурском коридоре, финансирование создания некоторой инфраструктуры государством привлекает внимание предпринимателей. Подобный тепличный комплекс тут создается впервые. В теплицах будут выделены зоны как для выращивания, так и для хранения и первичной обработки. Современные агропарки и проекты умного села – это ключевые элементы программы «Великое возвращение». Они создают условия для обеспечения стабильной занятости граждан, которые возвращаются на родные земли, способствуют их активному участию в экономической жизни и гарантируют высокие социальные стандарты. Работа, проводимая в этом направлении, имеет не только экономическое, но и значительное социальное значение. Энергетическая стратегия Азербайджана. В последние годы Азербайджан проводит активную энергетическую политику, что сделало страну важным игроком в обеспечении глобальной энергетической безопасности. В частности, проекты ТАНАП и ТАП, являющиеся ключевыми сегментами Южного газового коридора, играют стратегическую роль в обеспечении безопасной, надежной и устойчивой доставки энергоресурсов на мировые рынки. В последние годы вопрос энергетической безопасности стал одной из главных тем на мировой арене. Геополитическая напряженность, нестабильность цен на энергетических рынках и проблемы в цепочках поставок вынудили многие страны искать альтернативные источники энергии и надежных партнеров. Именно в такой ситуации Азербайджан смог зарекомендовать себя как надежный энергетический партнер. Энергетическая стратегия, реализуемая под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, создала условия для того, чтобы Азербайджан был признан не только страной, обладающей энергетическими ресурсами, но и государством, играющим важную роль в обеспечении энергетической безопасности. Южный газовый коридор, созданный по инициативе и под руководством Азербайджана, представляет собой один из самых масштабных энергетических проектов 21 века. А проекты ТАНАП и ТАП трансформируют энергетическую карту Евразии. ТАНАП, являясь основным магистральным трубопроводом, по которому азербайджанский газ транспортируется через Турцию в Европу, способствует превращению Турции в энергетический центр. ТАП же играет важную роль в диверсификации энергетических ресурсов континента, поставляя газ азербайджанские в различные страны Европы. Успех этих проектов стал возможным благодаря долгосрочному стратегическому видению Азербайджана. Эти инициативы, которые когда-то требовали значительных инвестиций и твердой политической воли, сегодня имеют огромное значение как для стран региона, так и для Европы. Выход азербайджанского газа на европейский рынок вносит реальный вклад в укрепление энергетической безопасности континента. Депутат Вюгар Байрамов прокомментировал успехи Азербайджана в энергетическом секторе и значимость нашей страны для Европы.
2: İllər Azərbaycan Avropaya 57 milyard kub metrdən artıq təbii qaz nəql edib. Artıq Azərbaycan Avropa İttifaqının təbii qaz idxalında ən böyük 5 tərəfdaşından biridir. Eyni zamanda cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi Azərbaycanın yanacaq, o cümlədən təbii qaz ehtiyatları növbəti 100 ildə həm Azərbaycanın, həm tərəfdaşların təbii qazın təminatına yetərlidir.
0: Последние годы из Азербайджана в Европу поставлено более 57 миллиардов кубометров природного газа. Азербайджан является одним из пяти крупных партнеров стран Европейского Союза по доставке природного газа. Как отметил господин президент, ресурсы топлива, в том числе и природного газа в Азербайджане, последующие 100 лет полностью удовлетворят потребность в топливе как Азербайджана, так и партнеров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с помощником государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калебом Орром. На встрече было отмечено, что в результате усилий глав государств двух стран азербайджано-американские отношения вступили в новый этап развития. Также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Глава нашего государства принял участие в церемонии официального открытия 31-й международной выставки «Нефть и газ Каспия», 14-й Каспийской международной выставки «Чистая энергетика» и 31-го Бакинского энергетического форума, проходящего в рамках Бакинской энергетической недели. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Центрального банка. Главу государства проинформировали об условиях, созданных в здании. Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана, ставшую победителем чемпионата Европы по мини-футболу. Публикация в связи с этим размещена в аккаунтах главы государства в социальных сетях. Сборная Азербайджана по мини-футболу вписала еще одну яркую страницу в спортивную историю нашей страны, в очередной раз завоевав титул чемпиона Европы. Радостно вдвойне, что эта победа была одержана в командном виде спорта. Сердечно поздравляю нашу команду с этой грандиозной победой. Желаю сборной новых успехов, говорится в публикации. В центре Гейдара Алиева в Баку прошло международное мероприятие, посвященное Всемирному дню окружающей среды. Мероприятие, организованное под девизом «Вдохновляясь природой, во имя климата, во имя нашего будущего», проводилось в рамках партнерства между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и программой окружающей среды ООН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам мероприятия по случаю Всемирного дня окружающей среды 2026 года. Thank you.

0: Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с участниками проходившего в Баку заседания Совета центральных банков стран-членов Организации тюркских государств. На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества в финансово-банковской сфере в рамках Организации тюркских государств. Состоялась встреча главы азербайджанского правительства с первым заместителем премьер-министра, министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем. Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной. Были обсуждены возможности расширения связи в сфере экономики, торговли, энергетики, гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес. Принимающая участие в глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза в Сербии председатель Милли Меджлис Сахиба Гафарова выступила на глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза. Спикер азербайджанского парламента провела ряд встреч в рамках конференции. На проведенных встречах с президентом Межпарламентского союза, президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ, спикером Сената Зимбабве, новоизбранной генеральным секретарем Межпарламентского союза, вице-президентом организации, членом исполнительного комитета, председателем бюро, а также вице-спикерами Палаты представителей Марокко и заместителем спикера парламента Мавритании отмечалось значение глобальной конференции для расширения сотрудничества между женщинами-парламентариями. В ходе бесед подчеркивалась важность многосторонних платформ, а также рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в рамках международных парламентских организаций и между законодательными органами. На проходившей встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с делегацией во главе с помощником государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калебом Ором были обсуждены текущие состояния и перспективы азербайджано-американских отношений, вопросы экономики, энергетической безопасности, транспортно-коммуникационных связей, инвестиций и торговли, а также представляющие взаимный интерес темы региональной повестки. Министр иностранных дел Азербайджана провел телефонные разговоры со своими коллегами из Канады, Узбекистана, Кыргызстана и Ирана. Во время телефонных разговоров были обсуждены Азербайджан-армянский мирный процесс, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Делегации Азербайджана и Европейского союза провели переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения и документу «Приоритеты партнерства», охватывающему 2026-2030 годы. По итогам встречи стороны пришли к соглашению об интенсивном продолжении переговоров по проекту нового двустороннего соглашения как в онлайн-формате, так и в формате очных встреч.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Как уже сообщалось, на этой неделе в столице Азербайджана прошла 31-я Бакинская энергетическая неделя. За последние три десятилетия Бакинская энергетическая неделя превратилась в одну из ведущих международных энергетических платформ в регионе, объединяя глав государств, министров, крупнейшие мировые энергетические компании, инвесторов и отраслевых экспертов для обсуждения ключевых приоритетов, определяющих будущее энергетической индустрии. В этом году данное мероприятие имело особое значение, поскольку 4 июня было отмечено 30-летие проекта «Шах-Дениз», знакового события, внесшего существенный вклад в региональное энергетическое сотрудничество, энергетическую безопасность и диверсификацию поставок энергоносителей на международные рынки. В этом году Бакинская энергетическая неделя также сопровождалась обширной программой международных мероприятий и встреч на высоком уровне, что еще больше укрепило роль Азербайджана как важной платформы для международного диалога, стратегического партнерства и глобального сотрудничества. В мероприятии участвовали более 270 компаний из 46 стран, что наглядно свидетельствует о растущем международном интересе к энергетическому сектору Азербайджана и доверии к долгосрочному стратегическому потенциалу страны. Успешное проведение 31-й Бакинской энергетической недели расценивается как очередное подтверждение растущей роли и международного авторитета Азербайджана на мировом энергетическом рынке. Визит в Баку госчиновников, руководителей энергетических компаний и ведущих экспертов из разных стран мира еще раз продемонстрировал статус нашей страны как надежного партнера и важного энергетического центра. Сегодня Азербайджан признан не только как страна с богатыми энергетическими ресурсами, но и как стратегический партнер, носящий вклад в энергетическую безопасность Европы и Азии. Высокий интерес к Бакинской энергетической неделе показывает, что реализуемая нашей страной энергетическая политика завоевала доверие на международном уровне. Успешно реализуемые на протяжении многих лет нефтегазовые проекты, такие масштабные инициативы, как Южный газовый коридор, и шаги, предпринимаемые в направлении развития зеленой энергетики, являются главными показателями достижения Азербайджана в энергетической сфере. Выступивший на церемонии открытия мероприятия президент Ильхам Алиев заявил, что Бакинская энергетическая неделя за долгие годы превратилась в важную платформу для международного энергетического сотрудничества. Глава государства подчеркнул, что энергетическая политика Азербайджана опирается на взаимное доверие, партнерство и долгосрочное сотрудничество. По словам президента, сегодня наша страна играет важную роль в обеспечении энергетической

экологической безопасности многих государств и признана надежным поставщиком. Успехи Азербайджана в энергетической сфере не ограничиваются только экономическими показателями. Наша страна также вносит важный вклад в укрепление регионального сотрудничества, диверсификацию энергетических маршрутов и развитие возобновляемых источников энергии. В особенности в последние годы расширение проектов зеленой энергии стало важной составной частью, рассчитанной на будущее энергетической стратегии Азербайджана. Отметим, что 31-я Бакинская энергетическая неделя еще раз продемонстрировала, что Азербайджан является одной из стран, участвующих в формировании глобальной энергетической повестки дня. Проведение столь авторитетного мероприятия демонстрирует укрепление позиции нашего государства на международной арене, признание нашей страны как надежного партнера и успешное продолжение энергетической дипломатии.

На станции Ахалкалаки в Грузии состоялась церемония, которую по праву можно назвать историческим событием для всего евразийского континента. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс была официально введена в эксплуатацию после масштабной модернизации. За этой датой годы инвестиций, политической воли и стратегического ведения. И за всем этим Азербайджан. Первые годы Баку-Тбилиси-Карс функционировала в тестовом режиме, постепенно наращивая объемы перевозок. Стало очевидно, что потенциал линии значительно превышает ее тогдашние возможности. Пропускная способность в 1 миллион тонн в год явно не соответствовала масштабам растущего спроса на транзит через средний коридор. Азербайджан принял решение действовать. Работы велись в непростых условиях, тем не менее проект был завершен успешно и точно в срок. Результат превзошел ожидания. Пропускная способность Баку-Тбилиси-Карс выросла в 5 раз. С 1 до 5 миллионов тонн грузов в год. Линия, которая когда-то была скромным транспортным сообщением, превратилась в полноценную стратегическую логистическую артерию Евразии. Роль Азербайджана в этой истории невозможно переоценить. Страна не просто участвовала в проекте, она стала его движущей силой. Именно Азербайджан вложил значительные средства в модернизацию грузинского участка Баку-Тбилиси-Карс, взяв на себя финансовую и организационную ответственность за обновление инфраструктуры на территории соседнего государства. Это беспрецедентный шаг, свидетельствующий о подлинно стратегическом мышлении. Благодаря успешной интеграции железнодорожных и морских перевозок Азербайджан вышел за рамки статуса классического транзитного государства. Страна превратилась в региональную логистическую платформу. Сегодня Баку-Тбилиси-Карс – это не просто альтернативный маршрут. Это ключевая инфраструктура, превращающая географическое положение Азербайджана в реальное экономическое и стратегическое преимущество. Церемония в Ахалкалаке наглядно показала, Баку-Тбилиси-Карс – это не только инфраструктура, но и символ глубокого регионального партнерства. На мероприятии присутствовали представители Грузии, Турции, Казахстана, Узбекистана, стран, кровно заинтересованных в развитии среднего коридора. Открытие обновленной Баку-Тбилиси-Карс – это не финишная черта, а старт нового этапа. 2 июня 2026 года Баку-Тбилиси-Карс открылся миру обновленным и значительно более мощным. За этим событием дальновидность азербайджанского руководства, многолетний труд тысяч специалистов и твердая уверенность в том, что средний коридор – это не просто транспортный маршрут, а магистраль экономического процветания целого региона. Азербайджан проложил этот путь. Теперь по нему пойдут грузы, деньги и возможности. На благо всей Евразии.